подняла его нянька, тем няньку единички. Он отсыкает молодого, крашего вечички. Породила и повела в колеску.